0: Макс ФМ. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

Релакс FM. В Сочи 4 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал Макс FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

FM. В Сочи 6 часов. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ

0: У нас было 3 микрофона, 3 говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, пол чайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Многослов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Сегодня, 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь, но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете, тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: программа на Max-FM. Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
1: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев, фортепиано.
2: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
3: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
4: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио. Потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. В Сочи 8 часов.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Устали». Все валится из рук? Пройдите комплексную диагностику анемии со скидкой 40% до 14 мая за 2544 рубля. Медицинская лаборатория «Элиса». Могут быть противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь, но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете, тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
3: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
4: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
5: «Союзбетон». Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников. Юлия Романовская. И Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: на Макс.ФМ. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
1: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
2: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Сегодня, 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь, но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете, тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама спонсора.
2: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
0: Реклама на Макс.ФМ.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация,
4: цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
6: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
7: Любим, конечно. Они просто спрятались.
6: Где?
7: В комнате.
6: Но их нет здесь.
7: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
6: Ура! Мы переезжаем!
8: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
9: Не оферта застройщику УСЗ «Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Взлетай выше обычного. Соверши покупку в ресторане «Мама» или глэмпинге «Эко-Вилледж» от 10 тысяч рублей и выиграй полет на вертолете для троих. Заполни анкету и опусти в лототрон. Больше визитов – выше шанс взлететь. Подробнее в соцсетях или по адресам Горького, 41, Николаевская, 17. Сроки проведения акции с 1 по 30 мая.
2: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба – все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
4: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-200-45.
5: «Союзбетон».
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
7: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Макс.ФМ. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи. Только в мае. Лазерная коррекция зрения методом FemtoLasik со скидкой 10%. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи. 266-55-20. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
2: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Более 1000 коллекций.

0: Мороженое 15. Торговый центр «Мишутка». Строительный магазин «Многострой».
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: J'aime danser sur la musique techno.
1: Каждую пятницу на Max FM 2 часа электронной музыки. Виллен Хобо ломает привычное вещание радиостанции и отправляет вас в путешествие от истоков различных жанров до наших дней. Старт в пятницу 22:00. Ровно в полночь заметаем следы. Это «Слом» на Max FM.

0: XFM. В Сочи 10 часов.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Проверь силу иммунитета». Витамин D, цинк и медь со скидкой 40% до 14 мая за 1986 рублей. Медицинская лаборатория Элиса. Могут быть противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь, но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете, тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама на Макс.ФМ. 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
2: Билеты на концерт.сириус.ру 6+.
3: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
4: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
5: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
6: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ. Сочи. Город встреч. После работы, после моря, просто без повода. И уже больше 12 лет в этих встречах есть один вкус. Пит-стоп. Частная пиццерия, где готовят по-настоящему. Свое тесто, свои рецепты, своя команда. Пит-стоп. Пицца для каждого.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
2: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
2: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах наш.дом.рф и тюльпановка.ру.
4: Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус». Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
4: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Программа на Макс.ФМ.
1: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcela.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
3: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
5: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
6: «Союзбетон».
7: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите Макс.ФМ в социальных сетях.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Сегодня, 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь, но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете, тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама спонсора.
3: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Макс.ФМ.
4: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама». Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи «Адлер». Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в Адлере 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
6: Билеты на концерт .сириус.ру 6+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Взлетай выше обычного. Соверши покупку в ресторане «Мама» или глэмпинге «Эко-Вилледж» от 10 тысяч рублей и выиграй полет на вертолете для троих. Заполни анкету и опусти в лототрон. Больше визитов – выше шанс взлететь. Подробнее в соцсетях или по адресам Горького, 41, Николаевская, 17. Сроки проведения акции с 1 по 30 мая.
2: Твой таунхаус практически на пляже?
3: Да!
2: В закрытом поселке?
3: Да!
2: Где это?
3: Эко-курорт «Тюльпановка». Сочи. Купи для семьи. А захочешь сдавать? В аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
2: Хочу.
3: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
2: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
4: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
5: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
6: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
7: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-200-45.
8: «Союзбетон».
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
9: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
7: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Каждый понедельник с 7 до 9 вечера на МАКС-ФМ Рор, Уткин и Меркер разговаривают о жизни, вселенной и вообще. Культовое шоу «Многослов». Радиоверсия.

0: FM. В Сочи полдень.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Устали». Все валится из рук? Пройдите комплексную диагностику анемии со скидкой 40% до 14 мая за 2544 рубля. Медицинская лаборатория «Элиса». Могут быть противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня, 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь. Но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете. Тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
5: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
2: Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». «Сириус», Триумфальный, дом 12А. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
3: Представь, ты открываешь шкаф, и все сочетается. В «Подиум 4PM» мы создаем образы под ваш ритм жизни. Офис, подруги, семья, путешествия, особый случай. «Подиум 4PM» – ваш готовый гардероб. Магазины «Подиум 4PM» – ваше очарование во всех районах города и социальных сетях.
4: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю. С прорабом. Легко поднимаю 10 тонн.
5: У меня спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8-800-204-5.
6: «Союзбетон».
7: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
9: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
2: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. 40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы – все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
7: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Сегодня, 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь, но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете, тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Реклама на Макс.ФМ.
3: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
4: Пиццу можно просто съесть, а можно запомнить. В «Пит-стоп» делают свое тесто, готовят оригинальные соусы и добавляют моцареллу без заменителей. А еще попробуйте фирменный брецель-бортик с кунжутом и крупной солью. Пицца, которую хочется доесть до последнего кусочка. «Пит-стоп». Просто заказать. Быстро получить.
5: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Взлетай выше обычного. Соверши покупку в ресторане «Мама» или глэмпинге «Эко-Вилледж» от 10 тысяч рублей и выиграй полет на вертолете для троих. Заполни анкету и опусти в лототрон. Больше визитов – выше шанс взлететь. Подробнее в соцсетях или по адресам Горького, 41, Николаевская, 17. Сроки проведения акции с 1 по 30 мая.
2: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба – все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гран-3». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
5: Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
8: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru 0+.
2: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
3: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
4: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 200 45.
5: «Союзбетон».
6: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
7: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи и Адлер. В честь вашего дня рождения скидка 15% на первичную диагностику зрения. Скидка действует 10 дней до и 10 дней после дня рождения. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи 266-55-20 и в Адлере 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Снова прошу прощения. Вы что-нибудь слышали про слом? Каждую пятницу на Макс ФМ с 10 до полуночи вас ждет 2 часа электронной музыки. Это, конечно, ломает привычный формат вещания нашей радиостанции, но вам это нравится. Пятница.

0: FM. Сочи, 14 часов.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Проверь силу иммунитета». Витамин D, цинк и медь со скидкой 40% до 14 мая за 1986 рублей. Медицинская лаборатория Элиса. Могут быть противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня, 3 мая, в воскресенье. В Сочи днем ждем сильный и уверенный в себе дождь. Но зато воздух прогреется до плюс 13. Радостно, не то слово. В Красной Поляне ни за что не угадаете. Тоже дождь и тоже плюс 13. Пу-пу-пу.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
4: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи, транспортная 20. Телефон 227-07-27.
5: Шестого мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
6: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
0: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
0: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
4: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. Стильный дом. Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
5: Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
6: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
7: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
8: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
10: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8-800-200-4-5.
11: «Союзбетон».
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
13: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.
14: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: У нас было три микрофона, три говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, полчайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Много слов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Завтра, 4 мая, в понедельник в Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14 все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама спонсора.
3: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
0: Реклама на Макс.ФМ.
4: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
5: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленное аниме и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
6: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ. 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт. Сириус.ру 6+.
1: Акция в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». Оптическая когерентная томография 2500 рублей за оба глаза. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». 300 06 78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс ФМ.
1: Взлетай выше обычного. Соверши покупку в ресторане «Мама» или глэмпинге «Эко-Вилледж» от 10 тысяч рублей и выиграй полет на вертолете для троих. Заполни анкету и опусти в лототрон. Больше визитов – выше шанс взлететь. Подробнее в соцсетях или по адресам Горького, 41, Николаевская, 17. Сроки проведения акции с 1 по 30 мая.
2: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне. В салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
3: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтире, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов, только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcela.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
5: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
6: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 200 45.
7: «Союзбетон».
8: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: И господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2+1».
1: Профитроли 2+1.
0: Макс Масленников.
2: Масленников.
0: Юлия Романовская.
2: Юлия Романовская.
0: И Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: FM. В Сочи 16 часов.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Устали». Все валится из рук? Пройдите комплексную диагностику анемии со скидкой 40% до 14 мая за 2544 рубля. Медицинская лаборатория «Элиса». Могут быть противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Завтра, 4 мая, в понедельник в Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
3: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее. Вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
4: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная, 28.
5: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
6: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
7: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
8: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Пап, а у нас для тебя новость.
2: Так, я лучше присяду.
1: Теперь мы станем чуточку ближе.
2: Ого!
1: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
2: Ого-го! Да не стоило. А какой этаж?
3: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
5: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
6: Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
8: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: слом.
1: J'aime danser sur la musique techno.
0: Каждую пятницу на Max FM 2 часа электронной музыки. Вилен Хобо ломает привычное вещание радиостанции и отправляет вас в путешествие от истоков различных жанров до наших дней. Старт в пятницу 22:00. Ровно в полночь заметаем следы. Это слом на Max FM.

0: на Макс.ФМ.
1: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
2: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8-800-204-5.
3: «Союзбетон».
4: Твой таунхаус практически на пляже?
5: Да!
4: В закрытом поселке?
5: Да!
4: Где это?
5: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
4: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
4: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
6: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Завтра, 4 мая, в понедельник в Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама спонсора.
3: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Макс.ФМ.
4: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи. Только в мае. Лазерная коррекция зрения методом Femto-LASIK со скидкой 10%. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи. 266-55-20. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в Строймаркет Мейчун. Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчум.ру. Стройка без проблем.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Взлетай выше обычного. Соверши покупку в ресторане «Мама» или глэмпинге «Эко-Вилледж» от 10 тысяч рублей и выиграй полет на вертолете для троих. Заполни анкету и опусти в лототрон. Больше визитов, выше шанс взлететь. Подробнее в соцсетях или по адресам Горького, 41, Николаевская, 17. Сроки проведения акции с 1 по 30 мая.
2: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
3: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 200 45.
4: «Союзбетон».
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Max FM. Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт «Тюльпановка». Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Релакс FM. В Сочи 18 часов.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Проверь силу иммунитета». Витамин D, цинк и медь.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Завтра, 4 мая, в понедельник в Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
5: Хорошо, что заказали.
6: Особенно за 799.
7: Большая пепперони в пит-стоп. Всего за 799 рублей. Иногда идеальный вечер начинается с простого решения. Заказывайте на сайте или в приложении «Питстоп». «Питстоп». Просто заказать. Быстро получить.
8: ИП «Хачатурян Сергей Капризович», Сочи, Чайковского, 7, дробь 2, ОГРН, ИП 320-275-00-326-446.
9: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
10: Билеты на концерт.sirius.ru. 6+.
11: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама». Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчум.ру. Стройка без проблем.
2: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
3: Любим, конечно. Они просто спрятались.
2: Где?
3: В комнате.
2: Но их нет здесь.
3: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
2: Ура! Мы переезжаем!
4: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
5: Не оферта застройщика ОСЗ «Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
8: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8-800-204-5.
9: «Союзбетон».
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Каждый понедельник с 7 до 9 вечера на Макс.ФМ Рор, Уткин и Меркер разговаривают о жизни, вселенной и вообще. Культовое шоу «Многослов». Радиоверсия.

0: на Макс.ФМ.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
0: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
0: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
4: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация. Цены, процедуры, практические инсайты. Нейросети на практике. Контент, продвижение. Новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы». 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Регистрация на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
8: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная, 28.
9: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
10: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Завтра, 4 мая, в понедельник в Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14 все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Реклама на Макс.ФМ.
3: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 0425. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
4: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт.сириус.ру 6+.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка». Строительный магазин «Многострой».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Max FM.
1: Взлетай выше обычного. Соверши покупку в ресторане «Мама» или глэмпинге «Эко-Вилледж» от 10 тысяч рублей и выиграй полет на вертолете для троих. Заполни анкету и опусти в лототрон. Больше визитов, выше шанс взлететь. Подробнее в соцсетях или по адресам Горького, 41, Николаевская, 17. Сроки проведения акции с 1 по 30 мая.
2: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи «Адлер». Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в Адлере 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуются консультация специалиста.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
5: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Программа на Макс.ФМ.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
2: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
2: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
4: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
0: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-200-45.
5: «Союзбетон».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Релакс FM. В Сочи 20 часов.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Устали». Все валится из рук? Пройдите комплексную диагностику анемии со скидкой 40% до 14 мая за 2544 рубля. Медицинская лаборатория «Элиса». Могут быть противопоказания, требуется консультация специалиста.

Снова прошу прощения. Вы что-нибудь слышали про слом? Каждую пятницу на Max FM с 10 до полуночи вас ждет 2 часа электронной музыки. Это, конечно, ломает привычный формат вещания нашей радиостанции.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Завтра, 4 мая, в понедельник в Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт «Тюльпановка». Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Пап, а у нас для тебя новость.
2: Так, я лучше присяду.
1: Теперь мы станем чуточку ближе.
2: Ого!
1: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
2: Ого-го! Да не стоило. А какой этаж?
3: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сочи. Город встреч. После работы, после моря, просто без повода. И уже больше 12 лет в этих встречах есть один вкус. Пит-стоп. Частная пиццерия, где готовят по-настоящему. Свое тесто, свои рецепты, своя команда. Пит-стоп. Пицца для каждого.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
2: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы. Плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная 28.
3: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтире, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

XFM. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира. Макс FM. Сочи 21 час.

0: У нас было три микрофона, три говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, пол чайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Многослов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.
2: Алло,

0: FM. В Сочи 22 часа.
1: Спонсор часа ООО «Медицинский диагностический центр Элиса». Первые результаты готовы уже в день забора биоматериала.
2: В лаборатории Элиса акция «Проверь силу иммунитета». Витамин D, цинк и медь со скидкой 40% до 14 мая за 1986 рублей. Медицинская лаборатория Элиса. Могут быть противопоказания, требуют.

FM. Сочи полночь. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.

0: Твой город. Твое радио. Макс FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

FM. В Сочи 2 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустынный тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.